Это совет и говорит, что ты как лучше, почему же ты вышел гастатон из дома, говорит. Лучше было тебе не ходить, говорит. Теперь, если ты докажешь, говорит, что ты прав, буду сидеть я,

0: Мы из Эстонии представляем, значит, национальная партия независимости Эстонии. И просто пришли, чтобы собственными глазами видеть, что Гравая Грузия сделает и как живет, и как сопротивляется Москве.
1: Жизнь в 88-89-90 это был совершенно другой темп жизни, потому что в мае был Рейган, а в июне мы собрались уже во Львове.
2: Начались интенсивные международные контакты. Мы собирались на совещание с представителями национально-освободительных движений всех других республик Советского Союза.
3: Я хочу вас приветствовать от имени ряда групп России и Петербурга, прежде всего от имени Международного общества прав человека, председателем нашей группы, которым я являюсь.
4: Машин, сорет, чвени, стратегия. იყოს სწორი, ჩვენ ვამბობდით, რომ არა ცალკე იზოლირებულად, არამე ტოტალიტარული იმპერიის წინააღმდეგ ბრძოლა საჭიროა კოორდინაციით ყველა ესე რომ ვთქვათ ოკუპირებული ქვეყნების ეროვნ-განთავისუფლებელი მოძრაობების მხრიდან და ეს კოორდინაცია თქვენ კარგად გახსოვთ არსებობდა.
3: ლატვიელი მეგობარი, ზალგირისი და მასუს ორიოგეს სიტუაცია, ვიცი, რიგიდან. აი ხარა ნაუშენი
5: აიცი, ხაიხლა უკან. ყველა გისურვებს. და ტრიბუნა არ გინდა, ხო,
6: ბაში? Друзья, я к вам обращаюсь на тыш, на русском языке. Грузина. Я из народного фронта Латвии.
5: Что ты такие какие-то калибры?
6: Спасибо. Часто нас называют, что мы националисты, но мы за дружбу народов. Я вижу, какая дружба тут между латышским и грузинским народом.
4: ჩვენ ერთ-ერთი პირველი გამგზავრება გავაკეთეთ სწორედ მერაბ კოსტავას ინიციატივით მის მეგობართან ლატვიაში დისიდენტ მეგობართან მის სახლში ვიყავით მერაბ კოსტავა მე გია ჭანტურია ერთად წავედით
7: то как раз в этом здании в этом дому это дом нашего диссидента Альгиса Балтрушиса В этом дому эта встреча происходила, и тут мы приняли, 2 дня мы даже тут заседали.
2: Вот где мы и встретились с Мерабом.
8: 5 лет сидел в Мордовии. У нас была организация, которая называлась «Свободная Литва». И мы все наши отсидели свои сроки. Это дом моих родителей, и для спокойствия я их выслал на деревню, потому что мы ждали, что могло быть и разные тут фокусы.
4: ეს იყო პერიოდი, როდესაც, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა ფეხის ნაბიჯზე დაყვებოდა უშიშროება საქართველოსში, ლიტვაში, ყველგან უმკაცრესი კონტროლი მეთვალყურეობის ქვეშ ვიყავით.
9: Он выступал смело, потом когда надо было написать письмо Регину, ну так он главную роль там играл, когда писали, ну и советовались, но в основном так редакторами Кустава был и кто-то из украинцев.
10: Это была для нас такая первопланова вообще постать. И мы на всех контактах, на которых бывалишьмы, to byli dawni łagiernicy. Czyli jeśli o Gruzinie Merabie Kostawie dobrze mówił Litwin, na przykład Antanas Terleckas, do tego tak samo Ukrainiec, na przykład Olej Szewczenko, to znaczyło, że to jest na pewno porządny człowiek, nie jakiś stukacz. Żebyśmy

0: წონეს. რაი შეგაშინე? ვინ ბრუთიან ის? რაი იყო შეგაშინე? ვერაფერს დაგვაკლებენ ეგენი. ნამდვილები ხომ არ არის? მართლა? რა თქმა უნდა, ბუჩი. ნახე, ნახე.
1: დიერი на экране.
2: Видел монстра, был он как дом, я словно деревня. Знаю, поверить мне не просто, я был гладнокровен и смел. Я видел их огромных, и хвостатых, и крылатых, но я даже не подал вида, быть спокойным я сумел. Все очень просто, это не всерьез. Зажегся очень яркий свет, он светит на экран. Все очень просто, не бойся так. Иди, кроля, с тобой, ну а страхи такой пустяк.
3: А как же билетер?
2: Дерутся тут, буфуют там. Все это и не снилось вам. Я хладнокровен был и смел, спокойным быть сумел.
4: Ведь это трюки там в кино, об этом знаем мы давно.
2: И так легко смотря в экран, поверить в это нам. Все очень просто, это не всерьез. Зажегся очень яркий свет, он светит на экран. Все очень просто, не бойся так. Видит все хорошо, ведь игруля.
4: А также Кристофер Робин здесь.
2: Все вместе, друзья, а страхи такой пустяк.
1: До встречи в нашем большом лесу.
0: Рука-мога-чик-ки-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-
5: მისმი.
4: მოდი,
5: თავად გადავიღოთ ფილმი.
4: Слушайте, а давайте сами снимем фильм, такой, чтобы волосы дыбом.
6: Эс, хомчвен, намушевари хлеба.
4: Чудовищ, это ведь будет наше с вами кино.
6: Тумасец, мэш шемогиерт дебит.
3: Не в заправду. Кристофер Робин,
5: а что, герои всегда носят белые шапки?
4: Но всегда.
5: დაწლებული იყავი, რომ ყოველთვის მოდი დათუნიას გუნჩაი ყოველი ფილმის მთავარი. სამგიერო, მე ვარ მთავარი ურკი.
6: მითხარი, როგორი მონასტერი უნდა იყო?
5: არც მკითხო, ეს იქნება სასიამოვნო სიმროებით.
6: Кристофер Робин, შეიძლება მე ვითამაშო პატარა გოჩუნია? შეიძლება მე ვითამაშო პატარა გოჩუნია?
5: Ну, шен ჩვენ გჭირდა. ხომ მართალი ვარ ვინი? რა თქმა უნდა, მე როგორ? რა თქმა უნდა?
3: А что это за роль?
5: Шени роли, белый
4: юник за тобой,
5: я видре, рвемый урчхули.
7: Швеньери, шешин деба троца дамина хавен. Ми ахла ак дави манаби да махоце, рамухтеба. ველაზე საშიში, ველაზე დიდი, ველაზე უცნაური
2: მონსტრი.
5: ველაზე, ველაზე, ველაზე, ველაზე მონსტრი.

0: ჩემი და ტკბილი?
1: სლატკია.
2: გამარჯობა. რასაკეთებ?
1: Я нет ничего ничего. Я так.
0: А ты где вообще? И сейчас твой Петрис стапёл шечма.
2: Эгеши, да. Эсме, веп. Эсме, веп. Эй, ты дерти, я пану меуре пели.
0: А, и шен, ха, веп. Ше

0: ყველა გადაარჩინე. არაფერი შენამდვილი გმირიხარ. ყველა გადაარჩინე.
1: Не всё. Когда ты оказался в беде, я тебе не помог. Кому нужен друг, трусишка?
0: Ола перецуди укат.
1: Всего лишь костюм, а я так напугался.
0: ბაჭონია, სახლში ხარ. მე შენ საჩუქარი მოგიტანე. ჩემი გმირის შარფი. მადლობა, მადლობა, ვინ? მე არ ვარ გმირი.
2: ბედნი, ბედნი მой ხრიუნიკ. Пойду спрошу
0: Кристофера Вагнера, чтобы его успокоить. Завал, тхол Кристофер, рогор давать. Сколопель, давать самосиска. Мишелет, Катюна! Вини?
2: На помощь, Хрюни!
0: Катюна! Верху, удало, Кристофер Робин! Катюна! Верху, удало, Кристофер Робин! Бекхо куртрело Кристофер Робин. Гмириша. Некишвели, шели, вили. Ой-ой, деда.
1: Мамочки. Если вас не затруднит, мистер Монстр, отпустите, пожалуйста, моего друга. Ой.
0: Бачуна, чеми мишвелели.
2: Мой спаситель.
1: Кто я?
0: Вин.
2: А кто же еще? Ты настоящий герой.
0: И Шен. Шен, нам дали гмири.
2: Пойдем скорей и всем расскажем.
0: Ки, цавиде, твелас буамбо. Вини, Шани Вигия. Гвишвелет.
2: Спаситель, на помощь.
0: Мегишвели. Зверпасо монстро. Стане бе чемс мекобас та. Эртхэл майнца. Дасасули.
3: Конец.
0: Ваша. Готуна чфери гмирия. Асет хтеба. Шени ар вичи, макар мистафилоси ахар мишиния. Шени ар вичи, макар мистафилоси ахар мишиния.
2: Больше не боюсь. Если что, хрюник их одной левой.
0: Да, только мама брокколи аქვს балса.
4: Завтра за обедом буду давить.
0: Мисс Смитмева. Кристофер, моти камо, что орджер висас. Датуня,
4: пышка.